Радио. Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.

Радиошоп зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: пульсу виска. Дорога близка и далека, Париж-Дакар. Море песка.
1: Слушай радио.

издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Включи радио. Радио-шок. Радио-шок.
1: Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно-танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойз-бенда.

0: Всем привет, это рок-подкаст «Отстав медиа» на радио «Шок». У микрофона Павел Корнеев.
1: И Олег Бизон.
0: Это группа Max and the Jelly Eels Inc. Официальная группа российского фан-клуба футбольной команды Millwall.
1: Ну, я бы сказал, не эта группа, а мы из группы Max and the Jelly Eels Inc.
0: Зачем же мы сегодня собрались? А собрались мы, чтобы послушать 5 новых песен, которые нам прислали, которые нам отобрали редакторы. Послушаем вместе с вами, оценим, попробуем разобрать. Ну а если вам что-то понравится из того, что сегодня прозвучит, подписывайтесь на музыкантов. Их легко найти в социальных сетях, ВКонтакте. Я думаю, им будет приятно.
1: Да, все группы и исполнители представлены из Московской области. Это Рязань, Москва, села, Самара и Новомихайловск.
0: Луховицы, Московская область. Сегодня география широкая у нас. А начнем мы с замечательного города Рязань. Это группа «Красный лес», основана в 2023 году. Песня называется «Небо смотрит на меня».
1: Ну, давайте попробуем, послушаем.

0: Ну что, сразу в голову заходит русский рок с открытым вокалом и чисто таким мужским голосом. Что-то такое откинуло меня лет на, наверное, 10, может быть, и более назад.
1: Очень интересно, как себя сами музыканты позиционируют. Вот они написали, что если соединить музыку таких групп, как «Гражданская оборона», «Сектор газа», «Король и шут», «Iron Maiden» и «System of a Down», и разбавить рязанским колоритом, то получится «Красный бес». Вообще очень удобное с точки зрения маркетинга описание. Посмотришь это на странице. Мне, например, нравится «System of a Down». Ну, интересно, послушаю, да. А кому-то нравится «Король и шут». Тоже интересно, послушаю.
0: Можно прикрыться всем и сказать, что у меня, в принципе, музыкальная эклектика. Ну и вот в таком широком ключе. Можете найти что угодно. Но здесь... Для нас, для меня лично слушается, как будто это, ну, что-то такое, наше творчество обыкновенное.
1: Первый раз я, когда слушал эту песню, такие нотки вокалиста очень напомнили сначала, в тексте тоже были такие моменты, Егора Летова, причем раннего Егора Летова. Я не знаю, хорошо это или плохо, судить вам, напишите в комментариях, что вы здесь услышали, наше мнение такое. Ну и что касается текста песни, музыканты «Красного леса» написали, что они категорически осуждают употребление и распространение запрещенных веществ и все, что с этим связано, и мы здесь с ними солидарны.
0: Да, если кто не понял, слушая песню, то здесь поется о том, что профессия, как говорится, того, кто прячет по городу, и тех, кто ищет.
1: В целом, мне трек зашел, по записи могу сказать, что реампинг гитары сделан неплохо, по барабанам здесь, скорее всего, ресэмплинг, либо частичный, либо полный. Ну, как вот обычно, оверхеды оставили, все остальное сделали ресэмплинг. Хотя я тоже здесь не возьмусь утверждать прям точно, но в целом все гармонично.
0: Да нет, нет, здесь слышно явно по барабану, что вставлены дублированные лупы и какие-то накладки есть вот этого электронного, как говорится, звука немножко.
1: Главное, чтобы все органично звучало. Далее, следующая песня, это Дмитрий Камский, певец и автор. Как он сам о себе написал в своем творчестве, сочетает поп-музыку, рок, а также работал в жанрах чиллаут и эмбиент.
0: Ну, давайте сейчас решим, какой там чиллаут и эмбиент. Очень интересно послушать. А так начинал студенческие годы в Казани, участвовал в фестивале. Посмотрим, посмотрим. Давайте послушаем.

0: Здесь сразу слышно, что вокалист точно где-то учился, либо брал уроки вокала, потому что интонирует достаточно точно, интонирует хорошо. Хотя мне показалось местами, что все-таки автотюн где-то присутствует. Может быть, мне только показалось.
1: Про эмбиент еще раз упомяну. Заявлено, что где-то используется, но здесь от эмбиента только вдалеке, на заднем фоне, какие-то космические клавиши. Но космические клавиши почему-то все-таки больше приходят к русским космическим клавишам со звучанием и мелодией, соответственно. Может быть, его же задумка была и с эмбиентом связана, но мы считаем, что все-таки это хорошая просто фоновая музыка.
0: Если бы я где-то услышал это на таком усредненном радио, да, я бы подумал, что все в порядке. Эта песня там, где нужно, звучит. Здесь еще хотелось бы отметить взаимосвязь лирики и музыки. Мне кажется, очень хорошо сочетается. Но это и не мудрено. В 2024 году Дмитрий Камский был награжден медалью Александр Блок, 145 лет, от Союза писателей России за вклад в развитие современной поэзии.
1: Ну, не зря, наверное, это сделано, потому что «Зимняя дождь» — одна из песен Дмитрия. В ней сочетается поэтичный текст. Ну, и вот сказано, что в 26-м году сотрудничает с Дмитрием Гусевым, это основатель группы «Кукрыниксы». Совместная песня даже готовится. Флаг ему, говорится, в руки и успехов.
0: Интересно послушать, присылайте обязательно. Вообще, я посмотрел достаточно много записей Дмитрия Камского во ВКонтакте. Есть прослушивание, то есть есть своя аудитория. А вот на Яндекс.Музыке прослушиваний, к сожалению, не так много. Поэтому, если вам песня понравилась, заходите, слушайте. Я думаю, автору будет приятно. Далее у нас еще один проект, называется он «Венторс». Это Иван Ручкин, 26 лет, Ставропольский край, село Новомихайловское. Для тех, кому, может быть, захотелось чего-нибудь пожестче, пороковее, погитарней, давайте послушаем.

0: Ну что, вернулись в 2007?
1: Да, как говорится, старый мем, верни немой 2007.
0: Откроем небольшой секрет. Музыка здесь нейросетевая, сделана нейросеть.
1: Да, сгенерирована нейросеть. Ну и, естественно, я думаю, и вокальные партии тоже основаны на нейросети, адаптированы немного под его голос. Там есть какие-то вкрапления его реального сочинительства, но в основном это, конечно, тоже помощь ИИ.
0: Да, здесь сразу слышится прям и по структуре песни правильно, сделано как надо, по сведению. Все вроде бы гармонично звучит.
1: Классическое построение песни. И развитие, гармония, нарастание, тяжелая часть, расслабление и куча припевов в конце.
0: Автор об этом говорит, он пишет, что музыка, когда посреди ночи можешь встать ни с того ни с сего и написать текст песни. И текст — это душа, а музыка лишь дополняет ее. Вот так.
1: Знаю таких людей, многие говорили, что могу встать ночью и что-то написать. Я, честно говоря, этому не верю. Это так или иначе приводит к какому-то нервному срыву в итоге.
0: Что касается нейросети, тоже вот тут пообщался со знакомыми музыкантами. Многие сейчас используют нейросети, и такой уже назревает спор, насколько это этично, насколько это профессионально использовать нейросеть. Тут, мне кажется, такой спор тянет на отдельную программу. С одной стороны, это хорошо. Это хорошо чем? Есть у тебя какой-то творческий порыв, но вот хочешь ты музыку писать, но не позволяют тебе ни знания, ни время, ничего.
1: Ну, опыта нет,
0: пожалуйста,
1: у тебя
0: опыта. Опыта нет, а тут, пожалуйста, у тебя, допустим, есть какой-то текст песни, ты там промпт написал, хочу в таком-то стиле, такую-то мелодию примерно, вот тебе готовая песня.
1: Да, это помогает многим людям развить свое творчество и развиться самим, которые этим не занимались ранее. Возможно, они даже вообще ничего не умеют, но потом в итоге после нейронки не оценивают хорошие или плохие вещи, которые у них получились. В итоге они их доносят до людей и им нравится.
0: А с другой стороны, есть абсолютно противоположное мнение. Ну, это, наверное, касается тех, кто треки в нейросети делает и об этом не говорит, что это нейросеть. Не надо учиться играть на инструменте, не надо учиться сводить музыку.
1: Современное, наверное, поколение самое, так скажем, как мы их называем, немного отмороженное, которые не хотят напрягаться и считают, что в жизни должно быть все просто и легко. Ну да, они могут сказать, что нейросеть — это в помощи, все как бы классно. Но на самом деле музыка — это такая вещь, что так или иначе она тебя облагородит и переделает, даже если ты будешь работать с нейросетью и слушать, и сочинять что-то. Ну и в итоге, может быть, когда-то молодежь поймет, что музыка — это настоящая вещь, которая заставляет тебя меняться, что ли, как-то.
0: Поэтому мы здесь осуждать, конечно, никого не будем за использование нейросетей. Главное, чтобы ваше творчество что-то выражало, какую-то идею. Если кто-то послушал песню и провел хорошо 3-4 минуты, ну почему бы и нет?
1: Слушайте, ищите на просторах интернета Wanters.
0: Ваше мнение хочется тоже узнать по поводу использования нейросетей. Напишите в комментариях. Ну а мы дальше идем и сейчас разбавим нашу мужскую компанию.
1: Девочка и девочки, давайте девочку, давайте.
0: Не знаю, честно не знаю, как правильно читается название проекта QA-NTA, либо QA-NTA.
1: Скорее всего, QA. QA — это как мы...
0: Ква, да.
1: Наверное, Кивей.
0: Виктория Коробкова из города Луховицы, Московская область, ей 33 года. Классическая история, музыкой занимается с 6 лет, закончила музыкальную школу, играет на фортепиано, шестиструнной гитаре и бас-гитаре.
1: Молодец, молодец, давайте посмотрим, что она сделала.

0: Песня называется «Пари Ква НТА» или «QVA NTA». К сожалению, не смогли написать автору этой песни, потому что личные сообщения закрыты. Мне что сразу захотелось сделать? Мне захотелось вернуться куда-то в начало 2000-х. Мне кажется, эта песня как раз в формате.
1: Почему бы и нет? В наше время послушать ее можно. И с хорошими словами, с хорошей музыкой она может прокатить каких-то интернет-видеопространствах. Ну, естественно, с таким творчеством, которое у нее, конечно, выступать долго не придется, а придется выступать в закрытых площадках.
0: Пока слушали, немного поспорили по поводу жанра этой песни. Сейчас такое творчество называют словом инди-поп.
1: Да, возможно, похоже на инди-поп. Это более как-то приемлемо для этой музыки. Но, ну, почему бы нет?
0: Нас бы, наверное, сказали поп-рок, да, по старой памяти.
1: Поп-рок, гитарка, сидеть где-то, это бренчит, ну, там какие-то, может быть, джембы, тамбурины вокруг подстукивают, и вот такая вот история.
0: Заговорил про гитарку, хотел бы отметить там партию электрогитары, она очень органично звучит. Мне, в принципе, зашло поработать, наверное, немножко со звуком, со сведением, и будет прям вообще здорово.
1: Попробовать как-то аранжировать тоже поинтереснее, и будет хороший продукт для интернет и видео.
0: Будем уже завершать помаленьку. Песня вне конкурсной программы.
1: Вы все хотите узнать, кто же такие ведущие. Вот мы представились, там Павел Корнеев и Олег Бизон. Мы музыканты группы Max and the Jelly Incorporated. То есть Павел — это гитарист, я — барабанщик. Пользуясь случаем, хочу представить нашу композицию.
0: In the Middle, in a Green Grove, она называется. Из Самары мы, группа с 23-го года, играет. Это официальная группа фан-сообщества английского футбольного клуба Millwall. Кому интересно, погуглите в интернете, особенно кто в футбольной теме, но никогда об этом клубе не слышал, узнаете очень много нового и интересного для себя, особенно про футбольных хулиганов.
1: В этом деле мы хорошо контачим и компонируем с английскими болельщиками и фанами. Представляем британский панк-рок. Но эта песня у нас немножко отступление от темы. Для первого, так скажем, вещания у нас она немножко в другом стиле.
0: Такое отступление от канонов, от британского панк-рока и от жанра «Ой» для более, наверное, широкой аудитории. И, кстати говоря, я уже в предвкушении вопросов, почему же такое странное длинное название «Max and the Jelly Eels Inc.». Все очень просто. Переводится как «Max» и «заливные угри», а «заливные угри» — это
1: любимое блюдо английских болельщиков, которые сидят в пабе после футбола.
0: Именно лондонского Ист-Энда. Это очень важно, исторически связано с базой болельщиков клуба. Итак, «In the Middle, in a Green Grove».

0: Оценивать эту песню, понятное дело, мы не будем. Не будем оценивать сами себя.
1: Мы уже устали ее оценивать, да.
0: А с вами сегодня были Павел Корнеев.
1: И Олег Бизон.
0: Послушали 5 замечательных песен. Напоминаем, что если вам что-то понравилось, подписывайтесь обязательно на музыкантов. Присылайте свои песни на дальнейшие обзоры.
1: Если вам понравилось, как мы сделали это сегодня, то тоже пишите комментарий.
0: Всем хорошего настроения, здоровья, счастья, удачи. До новых встреч.
1: Всем бодрости духа. Пока-пока.
2: Включи радио. Лови шок. Радиошок.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я хожу в 10 класс, Б, и подружек у меня нет. Не оформлена моя грудь, и в глазах моих всегда нет.

a burning thing, and it makes fiery rain. Down my wild desire,

Внушок, зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

успех приходит к нам порой всего на час.

от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал. А похоже, вы сами можете.

Под жареной картошкой, приглушенной люстрой свет. Я сижу с соседской кошкой и чихаю, как эстет.

расслабься, это шутки.

Spotify. Слушай радио. Слушай шок. Радио. Слушай шок. Шок. Радио шок.

что было, взяла, но забыла.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.